конь, ай воде, ай коню, ай прыгуша. Ай прыгуша, сянут Ивана. А всем инратит. Суба так он. Эки ханумон секи не

объяла его нянька, тем няньку и нички. Онак зыкає молодого, кращого вечички. Породяла и повела, у колеску подлала.